0: Тухра та Ловдасес. Хіт FM.
1: Помню, что мне рушится, и снова я без уста. Если мне хуже станет, включишь любимую песню. Просто любимую песню. Нашу любимую.

Просто оставь меня, не трогай меня, потолок, мой друг, тишина. Я снова потерян, снова вопросы, снова загнался. Так пишут нам, спасибо, мне лучше. Наврал тебе, кто не верил, зовут на бал. Теперь меня судил, но ты стал никем. Ну кто ты там? Лишь